0: ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱜ ᱟᱠᱚ ᱥᱮᱢ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱤᱲᱤ ᱠᱚᱫ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱟᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ ᱨᱚᱲᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱱᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱳᱨᱴ ᱠᱚᱪᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱚᱠ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱠ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱩᱠᱤᱞ ᱨᱚᱥᱚᱱᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱫᱩᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱥᱚᱱᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱩᱠᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱠᱳᱨᱴ ᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
2: 2005 ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱞᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ
2: ᱦᱳᱭ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱴᱩ
2: ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ ᱮᱠᱴ
1: ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱠ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱵᱚ ᱯᱨᱟᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱴᱩ ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱦᱚᱠ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ
1: ᱦᱳᱭ
2: 2005 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱠ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ June 15, 2005 ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ 120 ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ October 12, 2005 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱢᱢᱩ ᱟᱨ ᱠᱟᱥᱢᱤᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ
2: ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱛᱮᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱩᱫᱫᱮᱥ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱭ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ
2: ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱵᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱢᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱞᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱠᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱛᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ PIO ᱯᱟᱵᱽᱞᱤᱠ ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱯᱷᱤᱞᱮᱴ ᱚᱛᱷᱚᱨᱤᱴᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱥᱤᱥᱴᱟᱱᱴ ᱯᱟᱵᱽᱞᱤᱠ ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱞᱮᱵᱮᱞ